кто-то боится, а кто-то встает, и пламя свободы в сердце встает. Не будь зрителем, будь искрой в ночи, скрипач не один, скрипач это...